0: прямо сейчас в лайве вы можете на нас смотреть, вы можете нам оставлять комментарии, писать, передавать приветы, признаваться в любви или поздравлять кого-то с каким-то важным событием. Мы для этого существуем, чтобы прямо сейчас поздравить ваших любимых в прямом эфире.
1: Зичка, лавая плуат, серьез. Асяра.
0: Да, очень, прям очень сильно. Во-первых, есть несколько событий этого дня, которые я бы хотела отметить. Первое, я тебе уже сказала о том, что за лето, мне кажется, это первый или, может, ну ладно, максимум второй раз, когда я одеваю джинсы. И это очень странное ощущение, потому что все лето то в шортах, то в юбках, то в платьях, а тут джинсы, и я вдруг вспомнила, что... А так-то ходить еще всю осень и всю зиму. Ну, все бывает впервые. Вот первый такой дождик, первая прохладная погода, и приходится натягивать на себя джинсы. Уверена, что многие сегодня, именно женщины, девушки, тоже почувствовали снова это ощущение. Потому что спустя какое-то время, ну, приходится это делать, конечно, для того, чтобы было тепленько.
1: Шигата история?
0: А, да, с джинсами все.
1: Аша, блуди, плая, да. Шигата.
0: А дождь был очень сильный. Я не знаю, как у вас, но я живу в на, так скажем, ну, пусть будет на чеканах, да, чуть-чуть за городом. Поэтому, соответственно, у нас просто, мне казалось, что небо упадет прямо сейчас. Такой сильный дождь был. Это невероятно просто. И три раза просыпалась от этого дождя, потому что страшно было.
1: Am auzit așa pasageri cum afară ploua, cu toate că dormeam cu fereastra deschisă. Și zic, aha, plouă, ok. Și m-am întors pe partea cealaltă și am continuat somnul. Deci nu a fost așa cum zici tu, dar
0: a, у нас именно
1: poate
0: так,
1: tu înmulțești la 10
0: Нет,
1: sunetul.
0: Конечно, очень громко было, очень громко, очень сильный дождь, казалось, что просто... Ну, есть, конечно, несколько нюансов, может, поэтому все-таки, ну, не знаю, ладно. Проехали. Я знаю точно, что дождь был практически везде. И, конечно, те, кто более чувствительны к дождю, его явно прочувствовали. И особенно те люди, которые метеозависимы, уверенно почувствовали еще со вчерашнего дня.
1: Apropo de ploi, eu mă uit la probabilitatea de ploaie. Deci va ploua așa intens până seara, adică probabilitatea mai scade după ora 15, dar până la 15, 81, 93, 100% pe alocuri. De-aia umbreluțele le luați. Julenca va mai calcula de câte ori mai plouă afară. Apropo, țârțăra așa nițel
0: exact.
1: Până a intrat în emisie directă.
0: Exact, așa, un fel de... Nici nu era ploaie ciobănească. Așa, un fel de... Nici nu știu cum să-i zic acestei ploi.
1: Țârțără.
0: Țârțără? Așa, da. Ok, bine, așa o numim. Țârțăială de ploaie. Așa era. Uite, un mesaj, сообщение, care... Ну, не знаю, мне нужно к этому комментарию как минимум фотоподтверждение. Саша пишет нам: добрый вечер с Гренландии.
1: Вечер?
0: Вечер, ну потому что в Гренландии вечер. Давай проверим. Давай проверим. Неужели нас вот так за нос ведут прямо в прямом эфире?
1: Спунем ураж дин Гренланда. Капитала era Нук. Нук. Дар, хай са верификам. Câte ori acolo la acest moment? Probabil ne ia la mișto persoană.
0: Не знаю, это очень-очень-очень далеко. Это...
1: Să vedem și ce prognoză meteo. Nu este. 5 grade Celsius acum, Iulia.
0: Oi, mamă, ce...
1: Și ora 3:29. 3:29 noaptea, jumătate la 4.
0: Интересно, что, или точнее, чем занимается Саша в это время? Почему он не спит? Но приятно то, что нас... Нет, я не могу поверить. Саша, пожалуйста, если ты нас слушаешь, обязательно отправь нам какое-то фото, подтверждение того, что ты и вправду нас слушаешь из Гренландии. Потому что вот оттуда мы еще сообщения, комментарии не получали. У нас были с Северной Америки, у нас были с Южной Америки комментарии, с Австралии были комментарии, с Африки были комментарии, с Азии были комментарии. Но с Гренландии еще никогда, никогда. Мы, у нас есть такая... Какая цель собрать приветы со всего земного шара. Так вот, Гренландия и Антарктида – это именно те места, откуда мы еще приветы не получали. Ну, пока.
1: Да, и если a venit un mesaj, noi vrem să-l verificăm că e chiar de acolo. Numai să nu fie fotografie de pe internet. Прогноза метео в Гренландии – 9 градусов Celsius максима зилей. Noaptea 6 grade și așa va fi toată săptămâna până, până vineri 4 septembrie.
0: Așa, pe 4 se răcește.
1: 4 se răcește, 8 grade vor fi și noaptea plus 5, extraordinar. Dar e jumătate la 4 dimineața. Ei bine, prieteni, publicitate și revenim.
2: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
2: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară.
6: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
7: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
8: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
10: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в максимум.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Оперы.
1: На рекорде.
2: А у нас на рекорде настало время гороскопа на сегодняшний день, на 26 августа. Для тех, кто не в курсе, у нас сегодня среда в календаре. И знаете, эту среду нужно проводить качественно, продуктивно. И да, помогут нам в этом, конечно, советы от наших таинственных звезд. Поэтому делай погромче радиоприемник, потому что прямо сейчас начинается гороскоп. И начнем мы по традиции с овнов. Овны, вы обретете сегодня новых друзей в совершенно неожиданном месте, поэтому будьте открыты к новым знакомствам. Тельцы, сегодня не стоит жалеть денег на развлечения, да и вовсе сегодня отличный день для того, чтобы сходить на шопинг. Близнецы, займитесь ничего не деланием, это окажется даже полезным для вас.

0: звезд вам рекомендуют срочно найти время для отдыха. Раки, не вставляйте никому палки в колеса, даже если очень хочется. Звезды рекомендуют вам сегодня поступать по совести. И если даже кто-то вас провоцирует на какую-то там бяку, то ни в коем случае не ведитесь на это. Львы, строительство светлого завтра необходимо начать сегодня, поэтому сегодня день инвестиций для будущего. Да, можно сегодня оперировать с большими суммами, если это касается какой-то инвестиции в плане будущего проекта. Но тоже внимательно, что подписываете, пересчитывайте деньги несколько раз, потому что могут быть какие-то финансовые недочеты. Девы, фортуна сегодня явно на вашей стороне. Вы сегодня просто будете огонь, гореть ярким пламенем, где бы вы ни находились, все к вам будут собираться возле вас. Вы просто как магниты сегодня. У вас сегодня отличный день для того, чтобы прямо произвести хорошее впечатление там, где вам это давно хотелось. Переходим далее к весам. И куда бы вы весы сегодня ни направились, вас везде будут ждать, везде вам будут рады. И, в принципе, у вас сегодня отличный день для того, чтобы проводить любые переговоры, будь то это какие-то рабочие моменты или дружественные, да, потому что вас сегодня абсолютно все услышат, да, вот вы сегодня имеете такую силу, что вы можете донести информацию до адресата, при этом не просто донести, а так, чтобы он ее и вправду осознал, понял и еще в дальнейшем применил. Скорпионы, ваша скорость принятия важных решений будет просто фантастической, и в принципе у вас сегодня день будет, знаете, не на слоу-моушене, а ровно наоборот, на таком ускоренном режиме, все будет как-то быстро проходить, быстро сменяться, быстро все закончится, но при этом все будет продуктивно. Стрельцы, позвольте другим сделать за вас выбор, иногда стоит отпускать контроль над ситуацией, и не стоит печалиться, что вот в эти моменты вы, например, как-то не участвуете в этом процессе. Порой нужно некоторый процесс доверять и другим людям. Переходим далее к козерогам. Особенно благоприятный день для тех, кто отправляется на встречи с потенциальными деловыми партнерами или работодателями. Сегодня есть вероятность у козерогов заключить отличный партнериат на будущее. Да и, в принципе, все сделки, которые сегодня будут, в которых будут принимать участие козероги, они окажутся по итогу успешными. Водолеи, сегодня поберегите финансы и нервы. Все это не вечно. И, в принципе, не стоит печалиться, если что-то пойдет не по плану. Уж поверьте, по итогу вы скажете, что слава богу, что все именно так и произошло. Ну, а к завершению у нас рыбы, и в воздухе вокруг рыб будет царить исключительно любовь. Прям, ну, супер романтичный день для вас, рыбы. Звезды вам рекомендуют его провести именно в такой атмосфере, сходить на свидание, любите друг друга, и, в принципе, знаете, можете там подарочек какой-то подарить, что-то приятное сделать, что-то, что укрепит ваши чувства, вашу любовь. Приготовьте ужин, в конце концов, сделайте открытку хендмейд, почему бы и нет. Но сегодня явно рыбам нужно проявлять свою любовь. Это был гороскоп на рекорде. И да, у нас уже 8:00 в студии. Dance
1: Radio. Record. Și iată că deja începem ora numărul 2 de emisie, sau a doua oră de emisie a Văicaperilor. De la 8 la 9, ora conține plasarea de produse, echipa Max Auto este alături de noi, iar astăzi, într-o zi de miercuri, jucăm fără afirmații! Tare ne place acest joc! Julenca, eu propun ca în noul sezon care va începe din 20 septembrie,
0: da,
1: jocul ăsta să rămână.
0: Să rămână, da. Nici, dacă sincer, nici nu aveam
1: dubii,
0: exact. Nici nu mă gândeam că există vreo altă șansă pentru acest joc. La sigur ar trebui să rămâie cu noi acest joc, pentru că e preferatul nostru, dar e și preferatul ascultătorilor.
1: Probabil.
0: Se joacă cum îți place să zici tu, la greu, acest joc.
1: Chiar dacă ar fi fără premii, ar fi fără niciun fel de motivație, voi ați juca, ați suna? Vine sub formă de întrebare, cu semn de întrebare la final. Eu, cel puțin, dacă aș asculta asta la radio, aș da mai tare să aud cum se

0: не надо нас тушить сегодня. Наоборот, дайте нам сегодня всех погреть своим пламенем. Вот. Крейзи отправляет нам фотографию утреннюю. Няца, дела, воду и воду.
1: Буду меняться.
0: Дар ее позаку. Проводи, да, сам по... А, ну. Мисопородка с того крянга жоздарнуе. Деши норду

0: dar nemai...
1: Da. Împăcăm.
0: Împăcăm, nu avem încotro. Мы часто говорим о том, что мы получаем за это деньги, за то, чтобы друг друга терпеть в эфире.
1: Бань-бар, бань-грей!
0: Только так мы могли согласиться на это дело. Николай пишет нам привет. Артем говорит, ау, доброе утро, Артем. Все здесь, все на месте. Да, Вася не салута дела чокана, он... Salut sau de fapt o bună dimineață avem din partea Angelinei. Angelina pisa nam dobre utro, dobre, dobre. Barbaros ne salută iarăși din Londra. Stanislav zice Iulia, Vitica, dobre utro, ребятки.

0: pariți de anul nou, dar ai, nici nu ai, răspuns
1: o,
0: la întrebarea
1: ai o dispoziție de, cum zice mama mea, de ducă.
0: Ghedușă,
1: da,
0: de ducă.
1: Da, de ducă, de ducă. Să mergi dincolo, să mergi pe dincolo. Vezi, ai grijă, pentru că...
0: Surprize la fiecare...
1: La pas, exact. Da, apropo despre surprize, în ora asta, într-adevăr, le avem pentru cei care vor participa și vor juca cu noi maxim din 3 cuvinte, un joc de miercuri pe care îl jucăm de la 9 la 10. Для того, кто поставит наилучший результат, сможете порадоваться арома карточками от рекорда. Почему бы и нет? Для вашего автомобиля с нашими лицами придете и заберете прямиком из студии Радио Рекорд Молдова. Но для этого нужно постараться. Нужно, во-первых, наилучший результат показать, как можно больше слов отгадать. И если у вас это получится, то арома-карточка от Радио Рекорд будет ваша.

0: Detalii pe Instagram @atrumamde.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: venit de final de oră. Bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de noi. Ora numărul 3 de emisie este spre final. Cu succes pot declara jocul pentru Sergiu și Alex, care au acumulat 5 cuvinte, Dan și Mihaela câte 2 cuvințele într-un minut ghicite.
1: S-au asortat astăzi finaliștii noștri, dar și 5 cuvinte e un rezultat foarte bun, zic eu.
0: E bine, dragilor, calculând faptul că jocurile au fost declarate cu succes, din această vară 2026, bye bye, ciao, pentru maxim din 3 cuvinte, cu Doamne ajută, vedem cum va fi în sezonul nou cu acest joc. Chiar așa, după părerea mea, eu zic să-l lăsăm să mai jucăm încă 3 ani de zile.
1: Da, Victor!
0: Da. Unica ce putem schimba e să schimbăm ziua, ora rămâne aceeași. Și iată, să-l jucăm frumos, să facem o concurență. E clar că în sezonul nou vor fi și premii pe care le veți putea primi. Da, cam atât cu jocul de astăzi. Vă mulțumim tare mult și imediat vine ora exactă. Dacă mai țin minte, Iulia, noi ieri pe vremea asta începusem la final de ora 10 un mic challenge și am zis că apare ora numărul 10 în emisia radio miercuri și vom da un pic pe amintiri cei care sunt din Chișinău, cei care au copilărit aici, cei care locuiesc la acest moment. Iată, dragilor, vom avea parte de un pic de nostalgie.
1: Da, bună dimineața pentru toți cei care sunt conectați cu noi. E ora 10 și hai să o dăm pe amintiri, pentru că de fapt ieri am început această temă. И вчера мы, кстати, уже назвали пару таких мест, уже были несколько названий кафешек и мест, где вы проводили когда-то время. И я, пожалуй, начну с предыстории, потому что мы вчера заговорили о том, о кафешке, которая находится прямо в центре у экономической академии, да, экзакт лынга А7. Когда-то это была кафешка под названием Фортус. Uh-huh. Вот это было место, где я однажды работала как официант. Опыт был небольшой. Это первая моя работа в этой сфере была. Соответственно, продержалась я и тоже не совсем долго. 2 месяца я там проработала, ровно до начала школы. Вот. Большие деньги я там, конечно, не заработала, но чаевых мне хватало на то, чтобы на досуге купить себе мороженое или сходить с девчонками в кино. И, в принципе, на тот момент мне этого было абсолютно достаточно.
0: Și să dăm o piesă de fundal, iar în să facem o postare. Spune, Iulia, care este cea mai reprezentativă locație care a dispărut, ca să putem crea postarea în Telegram și acolo să ne scrieți voi ce vă amintiți voi din cele ce existau și acum, gata, au rămas o istorie pură.
1: Nu... Для меня это, во-первых, старый кинотеатр «Патрия», если кто помнит такой. Если вы помните, где раньше был вход у кинотеатра «Патрии», он был с другой стороны. Мне кажется, навсегда останется у меня в памяти именно тот самый вход, в который мы ходили в кино. Сейчас он, конечно, совсем с другой стороны. И я, хоть и до сих пор существует этот кинотеатр, тем не менее, всегда у меня как-то в голове, когда кто-то говорит «О, Патрия», у меня почему-то всплывает именно картинка того старого входа в этот кинотеатр. А у тебя, Виктор, есть какие-то места, которые ты помнишь, что раньше выглядели совсем иначе, и сейчас, например, от этих мест ничего не осталось?
0: Gata, am creat postarea și eu pot să-mi amintesc

0: Chișinău.
1: Ai, nu mai e recent deja. Deja,
0: am venit în 2012.
1: Как я люблю говорить, не прибедняйся, Виктор. Не прям паруletka. Уже
0: в 2012.
1: Мы с тобой даже считали, что ты уже у тебя ровно 50-50. Ты уже здесь живешь ровно столько, сколько прожил в теле Нестор.
0: Да, да, камаша есть.

Бугар с нами, как всегда, с Чикан. Да, mă vede cineva lângă liceul Iorga. Da, aici ne aflăm noi. Salut pentru colegii Alexei și Vitalie. Salut de la Drochia avem. Așa, Nicolae zice, eu сегодня, кстати, с твоими коллегами виделся с утреца. Правда, я говорил, у нас очень хорошие коллеги. Вот так, нашли меня, а тут и такое счастье, какие у меня хорошие вейкаперы коллеги.

Круто видно мессажи для Андрея. Привет, Кристиночка, Влад с вами. Всем желаю хорошего настроения, терпения. В пробках ничего в пробках не делаем. Просто стоим и думаем, когда доедем до пункта назначения. Влад, зато у вас есть радиорекорд. Ника, спуни салют. Социал мео данте и без фарте мульт. Ești unic, zi frumoasă la toți, mersi tare mult. Inuța Parașuc ne-a dat o poză cu un motan negru, practic ca pisica mea pe care o cheamă Pepsi. Iuri mi-a dat o poză, zici că e de pe internet. Как зовут Юрий вашего кота? Боже мой!

chiar, zice Ivan. Salut și de la Vatimaș, da, Martin Live zice, вот я сажене скинул твой эфир у нее в салон красоты, слушай тебя с девчонками. Девчонки, всем привет! Наталица, не салута, динче?

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067 35 35 35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
9: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Covariungen презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Детали по Instagram @rumamd.
1: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета только в Максимум.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ J.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Райский.